0: Lohner sei gesehen.
1: Король, я имею вам сказать пару слов.
2: Ну говори, ты всегда имеешь в запасе пару слов. Мне сдается, что вы имеете интерес поговорить за Дерибасовскую.
1: Ша, уважаемый, я вам не только расскажу за всю Одессу, но и даже спою.